Добрый вечер, мы группа Имид. Всем привет. Да, и в ближайшее время мы будем с вами закрывать этот вечер в этом прекрасном парке. Все, кто набегались, наигрались, и те, кто просто сюда пришли, надеюсь, у вас есть силы еще провести этот вечер вместе с нами. Есть силы? Отлично, поехали.